Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.

0: Hey.
1: Бомба у вас, халял, я тебя не могу, бля. Овар, сукер, я тебе не могу.
2: Ну, тебя мы гекон.